Маленьким осмеван, стучат три лизан. Free me as a rose. Я начал кипать за гроз. Ты не прыгай, демон, не тонс. Дай по-дикольц. Под нас и нам не провести каскод.